0: мальчику просто необходим.
1: Полным ходом идет подготовка к Олимпиаде 80.